0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис», 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 17 градусов, днем до 19-21. Дождь, местами гроза и возможен град. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Армию России начнут привлекать для защиты россиян за рубежом. Закон подписал Владимир Путин. Согласно документу, вооруженные силы могут быть привлечены к выполнению задач по защите соотечественников, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Документ разработан правительством по поручению президента. В Самарской области сегодня полностью запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с проведением праздников последнего звонка в школах. Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. Сегодня последний жаркий день на неделе. Воздух прогреется до плюс 26, не исключается град и порывистый ветер. А вот с завтрашнего дня похолодает до плюс 15-20 градусов. Ночная температура понизится до плюс 6 градусов. Продолжатся дожди. Ранее синоптики сообщали, что в последнюю неделю мая температурный фон будет ниже нормы. Ученые назвали нашествие комаров в России самым массовым за 20 лет. Как пишет ТАСС, ключевыми факторами вспышки стали снежная зима, мгновенная весна и аномальная весенняя жара. Ремонт трамвайных путей продолжится в Самаре и в следующем году. Конкретные участки пока неизвестны. В планах властей увеличить нормативную среднюю скорость трамваев до 30 км в час. Сейчас на проблемных участках трамваи едут со скоростью всего 5-7 км в час. В этом году ремонтируются пути на Новосадовой. Работы идут с опережением графика, завершить их планируют до 1 сентября. В Китае стартует продажа ошейника, понимающего язык собак и кошек. Как пишет российская газета, устройство с искусственным интеллектом понимает эмоции питомцев и может переводить их поведение и звуки на человеческий язык с точностью до 95%. Ошейник оснащен аудиосенсорами и системой отслеживания движений, чтобы в реальном времени записывать звуки, язык тела, позы и поведение животного. Стоимость новинки – 799 юаней, по курсу ЦБ – почти 8,5 тысяч рублей. Диана Шнайдер вышла во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира уроженка Жигулевская обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счетом 6-4, 6-1. Лучшим результатом 22-летней Шнайдер на Ролан-Гаррос в одиночном разряде был выход во второй круг. В парном разряде она добиралась до полуфинала. Ролан-Гаррос продлится до 7 июня. Призовой фонд турнира составляет более 61 миллиона евро. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек. Евро 85 рублей. Рублей и 45 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно, обещают дождь, местами гроза, возможен град. Ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 9 минут, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, приятного вам утра вторника, на календаре 26 мая. На улице сейчас пасмурно, плюс 17 градусов. Идет похолодание в наш город, ну, собственно, во всей Самарской области похолодает. Уже сегодня, после 30-градусной жары, до плюс 19-21, дождь, возможно, гроза и град. Что астрологи предсказали нам на сегодняшний вторник, мы послушаем в ближайшие 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружены дороги в городе. Самые заметные затруднения наземятся от Зубчининского шоссе до эстакады через железную дорогу, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103,6 FM.

0: 7.13, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Насколько для нашей кожи полезен виноград? Выясним на 103.6 FM чуть больше, чем через 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Ракен, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы, день расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 20 минут, плюс 17 на улице, на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
0: А сейчас на радио «Мегаполис» кое-что из актуального музыкального. Леони Каллум Скотт со свежим суперхитом «Stay» на 103.6.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня в Самаре облачно, будет дождь, местами гроза, возможен град, ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник сегодня, 26 мая. Благодаря какому музыкальному событию именно в этот день, 26 мая, в Удмуртии отмечают День бабушки? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Радио «Мегаполис» – дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре к этой минуте загружено на 3 балла. Самые серьезные затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора от Марии Стареза до Аэродромной.
5: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Бураново, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Смотри, 7 часов 57 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, плюс 18 за окном. Днем ожидается до плюс 21, дождь, местами гроза и, возможен, град. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Свыше 40 тысяч школьников Самарской области отпразднуют сегодня последние звонки. Из них около 12 тысяч – это 11-классники. Для остальных школьников сегодня последний учебный день. Уже завтра начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа. Сегодня в Самарской области по случаю последнего звонка ограничена продажа алкоголя. Запрет действует только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. В подготовке будущих педагогов необходим отдельный блок работы с родителями. Об этом заявила в интервью РБК президент Российской академии образования Ольга Васильева. Она отметила, что в последнее время учителя часто сталкиваются с вмешательством родителей в свои рабочие процессы. Васильева добавила, что главное в образовании – это неоспоримый авторитет учителя. Глава Российской академии образования также считает, что нужно усилить методическую программу будущих педагогов. Учитель должен быть хорошим предметником и знать о достижениях науки за последние 30 лет, уверена она. В Самаре на площади Революции появилась первая парковка с разметкой для электросамокатов. Об этом сообщает «Волга-Ньюс». Напомню, в начале мая департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах. Поводом стало беспорядочное и повсеместное размещение этого транспорта. Прохладный воздух начал поступать на территорию Средней Волги. Сегодня днем по региону ожидается до плюс 25. Не исключается град и порывистый ветер. На завтра синоптики прогнозируют похолодание до плюс 13-18 градусов днем. Это будет самый прохладный день на неделе. В четверг, пятницу и субботу на максимуме ожидается около плюс 20. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя мая будет дождливой, ветреной и прохладной. В российском машиностроении кадровый голод. Как пишут ведомости, дефицит инженерно-технических специалистов в прошлом году испытывали 66% организаций этого сектора. Сильнее всего дефицит ощущается в строительстве кораблей и лодок, железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и космических судов. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня будет облачно, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, временами порывистый, температура днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8:11. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник на календаре, 26 мая. Плюс 18 градусов сейчас за окном. Днем ожидается до плюс 21. Обещают дождь, грозу, возможен град. Ученые доказали, взаимопомощь лучше эгоизма. Об этом подробно в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение загружено к этой минуте на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го подъезда, на Московском шоссе Советской Армии до 4-го проезда и на улице Аврора от Южного моста до Промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 8:22. Сейчас за окном плюс 18 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
4: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», половина девятого в Самаре, плюс 18 на улице, далее на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодня, а сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Сегодня в школах Самарской области пройдут последние звонки для учащихся 9 и 11 классов. Из-за этого в регионе на сутки ограничена продажа спиртного. Запрет действует только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. В Госдуму внесли законопроект об отпуске для молодоженов. Как пишет российская газета, сейчас законодательство позволяет новобрачным взять 5 дней, но только за свой счет. Новая инициатива предполагает, что 5-дневный отпуск будет оплачиваться работодателем. Больше половины жителей Самарской области поддержали пожизненный запрет сигарет для молодежи. Речь идет о родившихся после 2008 года. Против инициативы высказался каждый пятый респондент, сообщает сервис «Суперджоп». Диана Шнайдер вышла во второй круг Ролан-Гарос. На старте турнира уроженка Жуглевска обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа. Лучшим результатом 22-летней Шнайдер на Ролан-Гарос в одиночном разряде был выход во второй круг.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, местами гроза, возможен также град. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, временами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 8.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшее утро вам. Вторник, сегодня 26 мая. Об истории создания одного легендарного хита группы «Битлз» Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 5 баллов. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от Уральской улицы до Промышленности, на Московском шоссе от 22-го подъезда до Авроры и на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
11: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966 музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия «Битлз» компания «Лего» выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: Самаре 8 часов 57 минут. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей, прогноз погоды, а через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 19 градусов, днем до 21. Обещают дождь, местами гроза и возможен град. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. У десятиклассников и учеников с 1 по 8 классы сегодня последний учебный день. Завтра начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа. Сегодня же в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенят последние звонки. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. ЕГЭ у 11-классников стартует 1 июня. В Госдуме призвали ужесточить меры борьбы с бездомными собаками. Число укусов и нападений их на людей в 2025 году выросло на 18%, до 390 тысяч случаев. Такие данные Роспотребнадзора привела депутат от КПРФ Нина Останина. По данным ведомства, только за первые два месяца этого года в России зарегистрировано почти 53 тысячи нападений. При этом количество смертельных случаев остается низким. В 2024 был один случай, в 2025 ни одного. Однако показатель вызывает сомнения, так как было множество трагедий, которые не отражены в официальной статистике, сказала Останина. Самолет «Байкал» успешно выполнил контрольный полет с российским двигателем. Испытания прошли на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Полет проходил на высоте 300 метров, по времени 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию. Этот полет стал завершением цикла наземных проверок. Теперь последует этап сертификационных испытаний, по итогам которых машина будет допущена к полноценной эксплуатации. В МВД составили портрет жертвы дистанционных мошенников. Это сверхпунктуальный, добросовестный, скромный человек, очень чувствительный к внешним оценкам. Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов также выделил некоторую пассивность и боязнь осуждения у этих людей. По словам Филиппова, мошенники строят схемы в основном на двух эмоциях – страхе и ожидании выгоды. Сотрудник МВД подчеркнул, что для противодействия мошенникам нужны обучение и информирование населения. Опубликован список фильмов участников Каннского кинофестиваля, которые официально выйдут в российском прокате. Так, осенью отечественные кинотеатры покажут триллер «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером и испанский исторический фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом. Кроме того, в России покажут норвежскую драму «Фьорд», получившую золотую пальмовую ветвь, а также картины «Параллельные истории», «Барашек в ящике», «Колония» и другие. Даты релиза фильмов в России будут опубликованы позднее. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Временами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты», вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на календаре вторник, 26 мая, сейчас на улице плюс 19 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. На кону у нас два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета на прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатре «Синема Парк». Состоится он в субботу, 30 мая. На правах рекламы кульминация европейского клубного сезона. Событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой футбольных грандов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. 18+. Невероятный вопрос на радио Мегаполис звучит сегодня так. Внимание. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. Повторю, это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. Как вы думаете, что именно? 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: На радио «Мегаполис» информация о загруженности самарских дорог. Оценивается она сейчас по данным Яндекс.Карт на 5 баллов из 10. Движение в городе плотное. Самые крупные скопления транспорта на Новосадовой от Гастелло до Постникова оврага, на Московском шоссе ЦСКА «Армии» до Авроры и на Южном шоссе от Уральской улицы до поста ГИБДД.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: 9.15, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. А что есть, как вы думаете? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, какое предположение у вас?
1: Доброе утро, шлем.
0: О чем другом у нас речь в невероятном опросе, надо еще поискать. Спасибо за вашу попытку, хорошего дня. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, мне кажется, это автономный генератор.
0: Тоже интересная мысль, но говорим о чем другом. Спасибо, подумаем. Вы что скажете, доброе утро?
2: Доброе утро, может быть, бензогенератор?
0: Другое что-то имеется в виду, благодарю вас. Повторю невероятный вопрос. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. А что именно? 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Удачи. Час на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном. День моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы, день расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 9.21 в Самаре. Вернемся скоро к невероятному опросу на радио Мегаполис. А сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
0: На радио «Мегаполис» продолжается невероятный вопрос. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. Были у нас варианты шлем, бензогенератор, но что-то другое имеется в виду. О чем же еще может идти речь? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, что ответите вы?
4: Доброе утро, я думаю, что это обычный автомобиль.
0: Обычный автомобиль? То есть это светлое, прогрессивное будущее хорошо, конечно, но что-то и для души должно быть, да? Обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. И это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Это, кстати, данные агентства «Автостат». Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране, а именно один, а то и два обычных автомобиля. Весьма успешные люди эти владельцы электромобилей в России. Как вас зовут?
4: Наталья,
0: поздравляю, умница, блестяще. Именно вы получаете приз благодаря догадливости сегодня. Это 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» Молли Паркаус на прямую трансляцию финального матча Лиги Чемпионов, который состоится в субботу 30 мая. С победой!
4: Спасибо большое. Я Наталья с улицы Новосадовая, готова невероятный вопрос.
0: И немного рекламы. 30 мая кинотеатр «Синема Парк» Молли Паркаус на 3-м этаже приглашает на прямую трансляцию финального матча Лиги Чемпионов УЕФА, кульминации европейского клубного сезона. Событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой футбольных грандов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. 18+. Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» очередной невероятный вопрос я задам. Возможно, вы найдете правильный ответ и тоже получите хороший приз. Удачи, участвуйте и побеждайте.
5: Реклама.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 32 минуты. Игра «Невероятный вопрос» на радио Мегаполис уже завершилась. К этому времени найден правильный ответ. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. А что именно? Я спрашивал. Правильный ответ – еще один или даже два обычных автомобиля. Сказала нам правильный ответ Наталья с улицы Новосадовой. Выиграла два билета на прямую трансляцию финала Лиги чемпионов в кинотеатре «Синема Парк». Желаю успехов вам тоже в «Невероятном опросе» на радио Мегаполис, который разгадываем мы по утрам в будни после 9. Через минуту поговорим о погоде на сегодняшний вторник. Сначала коротко о свежих новостях на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенят последние звонки. Из-за этого в регионе на сутки вводится запрет на продажу алкоголя в магазинах. Вода в Волге у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 15 градусов. Несмотря на наплыв отдыхающих на пляжах, власти призывают не купаться. Это может быть опасно, потому что вода пока слишком холодная. Кроме того, высокий уровень воды в Волге не позволяет завершить очистку берега и установить пляжное оборудование. Сильная магнитная буря ожидается в Самарской области. Геомагнитные возмущения будут ощущаться уже сегодня вечером, а завтра сила бури составит 4 балла. Об этом сообщает сервис MyCalend. В четверг геомагнитная активность снизится до 3 баллов и сохранится до конца мая. Метеозависимым рекомендуется больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Первое издание «Гарри Поттера и философского камня» ушло с молотка более чем за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Книгу в 1997 году купила журналистка из Шотландии. Тогда в пересчете по курсу она стоила 500 рублей. Все это время книга пролежала в коробке на чердаке. Недавно женщина обнаружила ее во время уборки и выставила на торги. Издание купил частный коллекционер из Британии.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно будет, дождь, местами гроза, возможен также град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, временами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 9.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра, вторник на календаре, 26 мая. Какой праздник появился в Удмуртии благодаря международному песенному конкурсу «Евровидение»? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Дяди, тети, очень важно.

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 5 баллов из 10. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го партсъезда, на улице Авроры от Дыбенко до Аэродромной, также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе, на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Бураново, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, за окном плюс 21 градус, днем плюс 19-21, дождь, гроза, возможен град. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья к концу 2025-го достиг 90%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В среднем по стране квадратный метр в новостройках стоит 314 тысяч рублей, на вторичном рынке 165 тысяч. Эксперты называют такой разрыв аномальным по международным меркам. В странах Европы и Большой Семерки превышение обычно не составляет более 9-15% в пользу нового жилья. Ситуацию в России связывают с последствиями льготной ипотеки и перегревом рынка. Самара заняла 13-е место в стране по объему строящегося жилья. В настоящее время в городе возводится 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в Москве показатель достиг 16 миллионов квадратных метров, в Петербурге – 5 миллионов. У десятиклассников и учеников с 1 по 8 классы сегодня последний учебный день. Завтра начнутся летние каникулы. Сегодня же в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенят последние звонки. Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в магазинах сегодня ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Прохладный воздух начал поступать на территорию Средней Волги. Сегодня днем по региону ожидается до плюс 25, не исключается град и порывистый ветер. На завтра синоптики прогнозируют плюс 13-18 градусов. Это будет самый прохладный день на неделе. В четверг, пятницу и субботу на максимуме ожидается около плюс 20. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя мая будет дождливой и ветреной. Средний бюджет на свадьбу в Самарской области составляет 620 тысяч рублей. Каждая третья пара планирует уложиться в сумму 300-600 тысяч, еще 30% в 100-300 тысяч рублей. Каждая пятая пара закладывает до миллиона. 8% готовы потратить от миллиона до 3 миллионов рублей. Минимальный бюджет до 100 тысяч рублей выбрали 6% респондентов. При этом половина опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого – от нарядов и аксессуаров до декора. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Финансовые тарологи и астрологи предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля. Как пишет «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы и прогнозы с раскладами Таро. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынке и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре облачно будет в течение дня. Дождь, гроза и, возможен, град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Временами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис золотые хиты. В Самаре 10.10 на 103.6 FM. Время автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: 10:21 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра вторника на календаре 26 мая. На улице сейчас плюс 21 градус, днем также до 21. Дождь обещают, грозу и местами возможен град. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
4: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегафон».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, половина 11-го, за окном плюс 21 градус, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодняшний вторник. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. У десятиклассников и учеников с 1 по 8 классы сегодня последний учебный день. Завтра начнутся летние каникулы. Сегодня же в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенят последние звонки. Лимит сверхурочной работы увеличен вдвое до 240 часов в год. Закон, принятый ранее Госдумой, подписал Владимир Путин. Документ начнет действовать уже с сентября. Отмечается, что привлекать к сверхурочной работе пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников с вредными условиями труда можно только с их согласия и с разрешения врачей. Анапа откроет купальный сезон с 1 июня. Он продлится до конца сентября. На пляжах, которые выведены из зоны чрезвычайной ситуации после ЧП с танкерами, уже идет установка инфраструктуры. АТОР прогнозирует рост спроса на отдых в Анапе на 40%. Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира по версии Forbes. Португальский футболист заработал за год 300 миллионов долларов. Роналду возглавляет список 4-й год подряд и 6-й раз за карьеру. Помимо спорта, деньги ему приносят пожизненный контракт с Nike, собственный бренд одежды, сеть отелей, фитнес-клубы и другие проекты.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня будет облачно, дождь, местами гроза. Возможен град и ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966 музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия «Битлз» компания «Лего» выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8 92 76 16 17 30.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 21 градус за окном, днем плюс 20-22, дождь, гроза местами, возможен град. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Свыше 40 тысяч школьников Самарской области отпразднуют сегодня последние звонки. Из них около 12 тысяч – это 11-классники. Для остальных школьников сегодня последний учебный день. Уже завтра начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа. Сегодня в Самарской области по случаю последнего звонка ограничена продажа алкоголя. Запрет действует только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. В подготовке будущих педагогов необходим отдельный блок работы с родителями. Об этом заявила в интервью РБК президент Российской академии образования Ольга Васильева. Она отметила, что в последнее время учителя часто сталкиваются с вмешательством родителей в свои рабочие процессы. Васильева добавила, что главное в образовании – это неоспоримый авторитет учителя. Глава Российской академии образования также считает, что нужно усилить методическую программу будущих педагогов. Учитель должен быть хорошим предметником и знать о достижениях науки за последние 30 лет, уверена она. В Самаре на площади Революции появилась первая парковка с разметкой для электросамокатов. Об этом сообщает «Волга-Ньюс». Напомню, в начале мая Департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах. Поводом стало беспорядочное и повсеместное размещение этого транспорта. Прохладный воздух начал поступать на территорию Средней Волги. Сегодня днем по региону ожидается до плюс 25. Не исключается град и порывистый ветер. На завтра синоптики прогнозируют похолодание до плюс 13-18 градусов днем. Это будет самый прохладный день на неделе. В четверг, пятницу и субботу на максимуме ожидается около плюс 20. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя мая будет дождливой, ветреной и прохладной. В российском машиностроении кадровый голод. Как пишет «Ведомости», дефицит инженерно-технических специалистов в прошлом году испытывали 66% организаций этого сектора. Сильнее всего дефицит ощущается в строительстве кораблей и лодок, железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и космических судов. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре будет облачно, дождь, гроза местами, возможен град, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, временами порывы до 17-22 метров в секунду, температура днем плюс 20-22, сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа Scorpions на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачного, продуктивного вторника на календаре 26 мая. Три хита подряд у нас на очереди, в том числе послушаем новинку Dive into the Ocean на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
4: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
5: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го. В продолжении часа на 103.6 FM. 10 минут музыки без перерывов. Гарри Стайлз на подходе. That was. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до вечера. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Возможен град. Уходя из дома, следует закрывать форточки, не парковать автомобили под деревьями, отменить все работы на высоте. Минтранс прорабатывает вопрос разрешения мотоциклам ездить по выделенной для общественного транспорта полосе. Авторы инициативы считают, что если мотоциклистам разрешите ездить по выделенной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Средний бюджет на свадьбу в Самарской области составляет 620 тысяч рублей, выяснил сервис «Авито услуги». 8% готовы потратить от миллиона до 3 миллионов. Минимальный бюджет до 100 тысяч рублей выбрали 6% респондентов. При этом половина опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого для свадьбы. От нарядов и аксессуаров до декора. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX, передает «Комсомолка». Перед полетом на Марс Чун Вану предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Акрон рассматривает не менее 5 кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе российские и зарубежные специалисты. Об этом сообщили в дирекции Тольяттинского футбольного клуба. Напомню, Акрон сохранил место в российской премьер-лиге.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня будет облачно, дождь, местами гроза и возможен град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 17-22 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Destiny's Child на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы послушаем Dido, White Flag, The Reason Is You от Нины и группы Queen.
1: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 21. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарская МЧС разослала предупреждение о грозе. Она ожидается в ближайшие часы. В регионе объявлено штормовое предупреждение, оно действует до вечера. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, возможен град. Уходя из дома, следует закрывать форточки, не парковать автомобили под деревьями и отменить все работы на высоте. Завтра в регионе заметно похолодает, в среду днем ожидается плюс 13-18 градусов, а календарное лето в Самарской области начнется с 20-градусного тепла. В Куйбышевском районе Самары планируют построить термы. Для будущего комплекса уже подобран земельный участок. Объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда рублей. В Самаре сегодня действует один термальный комплекс на Московском шоссе. Еще один планируется построить в Соколих горах. Также на расширение идут волжские термы в Новокуйбышевске. Им выделят участок под аквапарк. В Госдуме призвали ужесточить меры борьбы с бездомными собаками. Число укусов и нападений их на людей в 2025-м выросло на 18% до 390 тысяч случаев. Такие данные Роспотребнадзора привела депутат от КПРФ Нина Останина. По данным ведомства, только за первые два месяца этого года в России зарегистрировано почти 53 тысячи нападений животных. При этом количество смертельных случаев остается низким. В 2024-м был один случай, в 2025-м – ни одного. Однако показатель вызывает сомнения, так как было множество трагедий, которые не отражены в официальной статистике, сказала Останина. 67% жителей Самарской области планируют подрабатывать этим летом, выяснил сервис «Авито Подработка». 22% точно будут искать временную работу, 27% допускают такую возможность, 18% уже подрабатывают круглый год. Самые популярные варианты – дополнительные задачи на основной работе, доставка и такси, работа на складах и бытовые услуги. За лето большинство рассчитывают заработать до 30 тысяч рублей. Основные критерии выбора – гибкий график и быстрая оплата. «Акрон» рассматривает не менее 5 кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе российские и зарубежные специалисты. Об этом сообщили в дирекции Тольяттинского футбольного клуба. Ранее команду покинул Заур Тедеев. Его временно заменял Мурат Искаков, который тоже ушел после стыковых матчей. «Акрон», напомню, сохранил место в российской премьер-лиге. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 27 мая, в среду, в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Аха» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения вторника. Сегодня 26 мая. Об интересных фактах, об истории футбольных полей Анна Романова будет рассказывать примерно через 5-6 минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем легендарную группу «Кино» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
11: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
12: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
13: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
12: И еще более 45 европейских аттракционов.
13: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
12: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
14: Радио

0: Кино на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM Розалин, суперхитам Snap. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы фермы, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио Мегаполис помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.

0: Новая песня «Елки» проще на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут только музыка. «Бенсон Бун» на очереди «Mystical Magical». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана минувшей ночью. У Тольяттинского театра «Колесо» появится сцена под открытым небом. На проект выделяют 15 миллионов рублей. Подрядчик должен приступить к работам 1 июля и завершить до 31 октября. В Куйбышевском районе Самары планируют построить термы. Для будущего комплекса уже подобран земельный участок. Объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда рублей. В Самаре сегодня действует один термальный комплекс на Московском шоссе. Еще один планируется построить в Сокольих горах. В Самарской области во второй половине недели заметно похолодает. Завтра днем ожидается от 13 до плюс 18 градусов. А ночь с пятницы на субботу будет самой холодной на неделе. Столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов. Календарное лето в Самарской области начнется с 20-градусного тепла. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоб», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей, одиннадцатиклассников – в 45 тысяч.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В среду, 27 мая, в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь временами, местами гроза, ветер западный, 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: E-Type на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Мегаполис. Услышим Сэма Смита, I'm not the only one, Kiss Me от группы Sixpence None the Richer и Мистера Живаго.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине Политекс спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка». Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Сэм Смит в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви, в том числе новинка от Алекса Уоррена «Fever Dream». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут нас порадует музыка, понятная без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Иран анонсировал подорожание нефти до $200 после очередной атаки США. Пока власти США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке, соглашение достигнуто не будет, сообщил официальный представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана. «Готовьтесь к нефти по $200», заявил он. Очередные удары, на этот раз по югу Ирана, США нанесли минувшей ночью. Нефть на этом фоне сейчас стоит ниже $100 за баррель. Судья Самарского арбитража Татьяна Матюхина подала заявление об отставке. Такая информация раскрыта в повестке областного заседания квалификационной коллегии судей на 29 мая. Матюхина работает в арбитраже с 2005-го. В 2021-м ей присвоили первый квалификационный класс. У десятиклассников и учеников с 1 по 8 классы сегодня был последний учебный день. Завтра начнутся летние каникулы. Сегодня же в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенел последний звонок. Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в магазинах ввели запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать до конца сегодняшнего дня. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Прохладный воздух начал поступать на территорию Средней Волги. Сегодня днем по региону ожидается до плюс 25, не исключается град и порывистый ветер. На завтра синоптики прогнозируют плюс 13-18 градусов. Это будет самый прохладный день на неделе. В четверг, пятницу и субботу на максимуме ожидается около плюс 20. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя мая будет дождливой и ветреной. В Самарской области на пригородных речных маршрутах изменится расписание. С пятницы между Самарой и Рождественно суда будут ходить ежедневно с 6 утра до 9 вечера с каждой пристани. Также предусмотрены заходы на проран. Новое расписание будет действовать до 6 сентября. Крылья Советов до сих пор не рассчитались с «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо», об этом сообщают СМИ. Напомню, форвард вернулся в Самару из «Зенита» в сентябре 2024 года, а летом 2025 перешел в московское «Динамо». Сумма сделки тогда составила 360 миллионов рублей. При этом в соглашении между «Крыльями» и «Зенитом» был прописан пункт, по которому часть средств от последующей продажи Сергеева должна была уйти петербургскому клубу. СМИ сообщают, что «Крылья» не перевели «Зениту» 100 миллионов рублей. Из-за этого самарский клуб может столкнуться с трансферным баном. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 27 мая в среду в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника «МЛЦ».
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем в Самаре плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж.

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 27 мая, в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон». Всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 27 мая в среду в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010. Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
4: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 27 мая, в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: «Иван-царевич и серый волк» снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

play the dubbage. Jerusalem and Israel.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255 000.

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 27 мая в среду в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Неважно, когда вы включаете «Радио Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Ка-чинг. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000! 255-1000!
9: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека? Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону. 8-846-202-20-44.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 27 мая, в Самаре будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
6: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 14-16.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,223%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20-19 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
9: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 27 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами гроза, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 27 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами гроза. Ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня.

0: смотри.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
9: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
10: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
11: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. С

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 27 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами гроза. Ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 27 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами гроза, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Я новый.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Меня на рассвете разбудь.

Знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция радио.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальные составляющие. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис». Что мы делаем?

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.